0: Γιώργων Κόβρα.
1: Γαρантирано десетхитовости.
2: Добр, больше, наибольший антенин.
3: Добр. Nossa,